20 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 3 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wake up.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно. В эти минуты за окном 24 градуса тепла. Днем до плюс 30 обещают. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером в городе 23, предстоящей ночью плюс 19. В столице 8 часов утра. С новостями нас сегодня знакомит Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
2: Привет, Женя, всем доброе утро. За ночь над Россией были перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. 150 из них были сбиты только над Ростовской областью. Два человека погибли при атаке дронов на Саратов. Среди других пострадавших регионов – Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская области и столичный регион. Гособвинение обжалует приговор блогеру Валерии Чекалиной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник. Представителям надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде для Лерчик 6-летнего условного срока. Кроме того, они попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в интернете с 3 до 5 лет. В пятницу суд приговорил Чекалину к 5 годам лишения свободы с 3-летним испытательным сроком за незаконные валютные операции. Помимо этого, у нее конфисковали средства, полученные преступным путем, и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Также ей на 3 года запрещено администрировать сайты и продвигать бренд в интернете. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с их профессиональным праздником. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля. Глава государства отметил, что в этом году исполняется 175 лет первой железной дороги общегосударственного значения, соединившей Москву и Санкт-Петербург. Президент подчеркнул, что железные дороги России остаются символом надежности и прогресса и напомнил о героизме железнодорожников в годы Великой Отечественной войны. Жара в московском регионе закончится уже сегодня. Как сообщили в гидрометцентре, спад температуры начнется с завтрашнего дня. Столицу заденет холодный фронт. Местами пройдут кратковременные дожди, не исключены грозы. Днем температура воздуха в столице составит от 26 до 28 градусов тепла. Во вторник и среду 23-28. В четверг прогнозируется небольшой кратковременный дождь. Аналогичная погода сохранится местами в пятницу, а также в следующие выходные. К пятнице воздух остынет до 21-26 градусов. Ну а в субботу-воскресенье будет уже 19-24. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Все верно. Спасибо, Миша. Радио 7 на семи холмах. Сегодня уже 2 августа. Добро пожаловать в воскресное утро. Начнем день уютно и под приятную качественную музыку Билли Айдола и The Weeknd. Скоро поставим, а прямо сейчас Мадонна.

Николь Кидман и Эван Макгрегор. С утра пораньше. Недавно писали, что Кидман, которая не так давно развелась с мужем Китом Урбаном после 19 лет брака, проводит время в компании состоятельного финансиста Майкла Рейнштейна. В сентябре прошлого года стало известно, что Кидман и Урбан расстались. До этого в сети появились слухи, что у пары уже давно возникли разногласия. По другой версии, Кит изменил жене с молодой любовницей. Ай-яй-яй-яй-яй. Вы скажете: Евгений, а вам-то какое дело? И будете совершенно правы. Дальше Лайнел Ричи, Дабас и Терренс Трендарби. Затем на Радио 7 гороскоп. Не пропустите.

0: Радио 7. Гороскоп.
1: Пора узнать, что нам сегодня, 2 августа, расскажут звезды. Знаки огня. Не доверяйте сегодня устным обещаниям и клятвам со стороны малознакомых людей. Чужая необязательность может сорвать важные планы овнов, львов и стрельцов. Знаки Земли. Сегодня вы случайно найдете ценную информацию, которая спасет вас на следующей неделе. Тельцы, Девы и Козероги, не относитесь к ней халатно. Минутная внимательность предотвратит хаос в делах. Знаки воздуха. День принесет вам осознание того, как трансформировать ваши текущие знания в новый источник дохода. Близнецы, Весы и Водолеи, этот ментальный прорыв оформится в четкий план. Бизнес-план уже к ночи. Знаки воды. Вечер воскресенья завершится долгожданными признаниями от важного человека. Раки, скорпионы и рыбы. Этот диалог вернет вам душевное равновесие на всю грядущую неделю.
0: Радио 7.

Майкл Джексон воскресным утром. Кстати, биографический фильм о Майкле Джексоне стал настоящим финансовым успехом для музыкальной индустрии. После выхода картины «Майкл» продажи и прослушивания песен артиста резко выросли, что помогло Sony Music Group значительно увеличить доходы. Всплеск интереса к творчеству поп-короля положительно отразился на показателях компании. Прибыль Sony Music выросла на 22%. Причиной стал рост стриминговых показателей и увеличение доходов от музыкального каталога Джексона, долей которым владеет компания. А количество слушателей Майкла Джексона на цифровых платформах увеличилось на миллионы. И это, безусловно, только радует. Скоро услышим TTO, а ближе к финалу часа у нас планируется Roxette. В Москве в 8:43. Доброе утро!

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Вы услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? «Радио7.ру». Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. «Радио7.ру». Все самое интересное в один клик. «Радио 7». О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно. В эти минуты за окном 25 градусов тепла. Днем до плюс 30 обещают. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером в городе 23, предстоящей ночью плюс 19. В столице 9 утра. С выпуском новостей на «Радио 7» Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
2: Доброе утро, Женя. После атаки вооруженных сил Украины на склад «Вайлдберрис» в Самарской области начался пожар. Об этом сообщают региональные власти. На месте происшествия работают оперативные службы. По предварительной информации, пострадавших нет. Впервые Киев ударил по складам «Вайлдберрис» 18 июля в подмосковной Электростали и Тамбовском Котовске. С тех пор из-за продолжающихся атак из строя выведено не менее 8% от общего объема логистических мощностей, а это около 450 тысяч квадратных метров. В аэропорту Каира начали тестировать цифровую систему оформления въездных виз. Она призвана упростить и ускорить процедуру получения документов для прибывающих в Египет иностранцев. Уточняется, что в рамках пилотного проекта бумажная визовая марка заменяется электронной визой с QR-кодом. Путешественники смогут вводить данные через терминалы самообслуживания в аэропорту и оплачивать визовый сбор в электронном виде. В случае успеха эксперимента египетские власти намерены постепенно распространить цифровую систему на другие международные аэропорты страны. Выплаты работающим пенсионерам, начиная с августа, будут увеличены. Повышение затронет граждан, которые после выхода на заслуженный отдых продолжают вести официальную трудовую деятельность, а их компании направляют страховые взносы в социальный фонд. Начисление надбавки будет произведено автоматически на базе финансовых поступлений за предыдущий год, поэтому подавать заявление не требуется. Меры коснутся всех застрахованных лиц, независимо от отработанного времени в прошлом году, однако этот момент учтут при выплатах. В Минпросвещении назвали претендента на звание слова года. По мнению экспертов министерства, термин «нишевый» в последние годы стал очень распространенным, и многие специалисты считают его ключевым. Несмотря на то, что лексема давно зафиксирована в словарях, последние годы она обрела необычайную популярность и воспринимается многими носителями как модный неологизм. Слово обозначает то, что рассчитано на узкий круг потребителей. Например, нишевый журнал, проект, продукт, парфюм. Таким образом, термин «нишевый» может стать словом года. На этом у меня пока все. Далее на «Радио 7» Евгений Вудян и музыка на все времена.
0: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим нашу службу информации. Вы слушаете «Радио 7» на календаре воскресенье. За окном лето, а в колонках или наушниках любимая музыка от лучших мировых артистов. Сочетание просто идеальное. Сия и Нена Черри через несколько минут, а начнем под «Sing». Это Трэвис.

Секунды ранее. Газиба. И тут стало известно, почему Райан Гослинг присоединился к киновселенной Марвел только сейчас. По словам главы студии Кевина Файги, актер был слишком занят другими проектами, а подходящая для него идея появилась лишь недавно. Тоже мне секрет, конечно. А если пропустили, Гослинг сыграет призрачного гонщика. И мне почему-то кажется, что Райан отлично справится с этой ролью. От кино к музыке. Sting скоро, а Lady A уже сейчас.

Лора Бренниган. Воскресным утром в Москве уже 9 часов 28 минут. И представляете, оказывается, люди чаще выбирают психологов с привлекательной внешностью, даже если их профессиональные качества не выше, чем у других специалистов. На результаты не повлиял пол психотерапевта или участника. Исследователи также отмечают, что эффект нельзя объяснить тем, что красивых людей автоматически считают более компетентными или заслуживающими доверия. Эти факторы в эксперименте были отдельно учтены. Да, привлекательные люди, они такие, как магнит. Через пару-тройку минут к эфиру присоединятся NSYNC, а затем у нас Фил Коллинз. Доброе утро, наши привлекательные ценители хорошей музыки.

0: Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос утро Сгинева, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-233-5-0-263.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: В воскресном эфире Фил Коллинз и новости из Германии. Тем временем прилетели нам нейробиологи из тех краев, обнаружили, что медленный выдох и контроль дыхания повышают чувствительность мозга к возможной награде и делают людей более склонными к риску. Авторы работы изучали связь между дыханием, работой нервной системы и поведением. И оказывается, в состоянии после медленного выдоха участники заметно чаще соглашались на рискованные предложения. В общем, хотите рискнуть? Выдыхайте медленно. Шер и Пассенджер очень скоро услышим, а прежде...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет, с вами тревел-эксперт Ольга Яковина. В этот уикенд галисийский городок Катойра на северо-западе Испании снова попытаются захватить викинги. Это случается каждый год в первое воскресенье августа, вот уже более 60 лет. Большой радости местных жителей и туристов. Ну, то есть начало традиции было заложено пораньше, примерно 1000 лет назад. Тогда викинги регулярно совершали набеги на Пиренейское побережье. И местные тогда не радовались. Они вооружались и мужественно отбивались от настырных приезжих. Да так упрямо, что их доблесть вошла в легенды. Отдавая дань этим легендам, жители Катойры в 60-х решили провести небольшой костюмированный праздник, разыграв нападение викингов и героическую оборону. Ну и, конечно же, попировав по этому поводу. Вечеринка всем очень понравилась, ее стали повторять ежегодно. Еще через некоторое время к ней подключился городской муниципалитет, и праздник стал набирать размах. К сегодняшнему дню он превратился в грандиозный фестиваль «Ромария Викинга де Катойра», одно из главных летних событий в Галисии. В этом году праздник начнется 29 июля. В Катойре появляется воссозданный средневековый городок с рыночной площадью, ремесленными мастерскими, ну и, конечно же, тавернами. Три дня на улицах разыгрывают театральные представления, идут фолк-концерты, проходят дегустации местных вин и знаменитых галисийских мидий. А в субботу прямо под открытым небом устраивают пир, на который может бесплатно прийти любой человек, если на нем исторический костюм. Ну а в воскресенье с утра к крепости Торрес-де-Осте подходят корабли-драккары, копии реальных археологических судов из Дании, Норвегии и Северной Ирландии. И начинается битва, которая через некоторое время плавно переходит в дискотеку с угощениями, возлияниями и обнимашками. Вот бы все битвы были только такими.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные.

0: личной истории. Я все устрою.
1: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: услышали песню на «Радио 7», но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве солнце и ясное небо. В эти минуты за окном 27 градусов тепла. Днем до плюс 30 обещают. Осадка в течение дня сегодня не ожидается. Вечером в городе 23, предстоящей ночью плюс 19. Столица, 10 утра. Прямо сейчас новости. В эфире Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
2: Доброе утро, Женя. Лесные пожары во Франции удалось взять под контроль. Как сообщили в правительстве, жители некоторых эвакуированных районов уже начали возвращаться в свои дома. Лесные пожары во Франции начались в июле. Из-за аномальной жары и засухи площадь выжженной территории превышает 115 тысяч гектаров. В наиболее пострадавших районах эвакуированы свыше 220 тысяч человек. Четверо пожарных погибли, еще более 200 пострадали. Операторы «Большой четверки» сделают мобильный трафик в мессенджере «Макс» бесплатным. Как сообщает Росбалт, с 1 августа использование мессенджера не будет расходовать пакет интернета. Это касается звонков, сообщений, пересылки файлов и цифровых сервисов внутри приложения. Решение было оформлено на уровне соглашений между операторами и разработчиками мессенджера. Его цель – обеспечить абонентам максимально удобный доступ к функциям национального сервиса без дополнительной нагрузки на мобильный трафик. В 25 российских регионах средние зарплаты в мае превысили 100 тысяч рублей. Такие данные приводят РИА Новости. Самыми высокими они были на Чукотке – 260 тысяч в месяц. Похвастаться зарплатой выше 200 тысяч также может Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Выше 150 тысяч рублей средние зарплаты были еще в 6 регионах. Среди них Камчатка, Москва, Ненецкий автономный округ, Якутия, Сахалин и Мурманская область. Эксперты отмечают, что сильнее всего зарплаты выросли в Еврейской автономной области сразу на 23% в годовом выражении и превысили уровень в 115 тысяч. В США продадут с молотка реквизит из культовых кинофильмов за последние 40 лет. Аукцион пройдет в Лос-Анджелесе в конце августа, пишет ТАСС. Фанатам Гарри Поттера предложат золотой снитч, ценителям фильмов ужасов и триллеров маску из фильма «Крик», топор из «Сияния» и перчатки из картины «Эдвард. Руки-ножницы». Тем, кто в 90-х увлеченно смотрел «Парк юрского периода», будет предложена янтарная окаменелость с комаром внутри. Всего на аукционе будет выставлено почти 1500 уникальных вещей из мира кино. Стартовая цена от 50 тысяч до полумиллиона долларов. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим наших журналистов. Вы слушаете Радио 7, и в этом часе стартует продолжение специального уикенда Джеймса Бонда. Также будем дарить подарки, конечно же, поставим музыки хорошие, за которые возьмутся дальше Тейлор Свифт, Джо Дассен, а также Tears for Fears.

Дори Эймос. Воскресным утром, и прямо сейчас я хочу подарить кому-то из вас иллюстрированную гомеровскую одиссею на древнегреческом языке с переводом на русский от издательства АСТ Азбука. Условие — ответить на вопрос правильно и раньше других. 2 августа — день рождения почтового ящика. Как вы думаете, где появились самые первые прообразы почтовых ящиков? Варианты ответов — Англия, Италия или же Испания? Ваши ответы мы принимаем через конверт. Тоже можно сказать, почтовый ящик наш. Находится значок конверта на сайте radio7.ru в правом верхнем углу экрана. Автор первого сообщения с правильным ответом получит подарок – иллюстрированную гомеровскую одиссею на древнегреческом языке с переводом на русский от издательства АСТ Азбука. Удачи!

Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Культовую песню «GoldenEye» для Тины Тернер написал Боно и Эдж из группы U2. Боно сочинил мелодию прямо во время своего медового месяца на Ямайке, лениво греясь на солнце. Когда Тернер впервые послушала присланную ей демозапись, она поморщилась и заявила, что это какая-то невнятная чушь. Боно ее реакция не смутила. Он лично приехал к певице в студию и буквально упросил записать композицию в ее фирменной, мощной, агрессивной манере. В итоге получился 100% хит, который перезапустил Бондиану в 90-х. Тернер позже признала, что GoldenEye стал одной из самых сложных, но одновременно и любимых ее работ в поздней карьере. Музыкальная магия, не иначе. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

Замечательную книгу мы дарим сегодня. Условие было правильно ответить на вопрос быстрее других. 2 августа, день рождения почтового ящика. Как вы думаете, где появились самые первые прообразы почтовых ящиков? Так звучал вопрос. Варианты были Англия, Италия или Испания. И правильный ответ звучит так. Как ни странно, но самые первые почтовые ящики появились не в Великобритании, а в Италии, во Флоренции. Правда, выполняли они немного другую функцию сбора анонимок, то есть доносов. Ящичек на дверях ратуши можно было спокойно сунуть кляузу на соседа ученого или философа, придерживающегося прогрессивных взглядов, на политика, который любит ходить налево, разумеется, на ведьм, практикующих контакты с дьяволом и прочее, прочее, прочее. Победительницу нашу зовут Мария, 52-58, последние цифры номера. Мария, мы вас поздравляем. Вы получаете иллюстрированную гомеровскую одиссею на древнегреческом языке с переводом на русский от издательства АСТ Азбука. Всем большое спасибо за участие.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Решил тут узнать, где в Москве живут деревья-долгожители. Карты старинных деревьев как единого официального документа не существует, но ориентиры есть. Департамент природопользования Москвы ведет учет особо охраняемых зеленых территорий, и многие вековые деревья находятся именно там, в музеях-заповедниках, парках и усадьбах, имеющих статус памятников природы. Кроме того, сведения о старовозрастных деревьях можно найти в материалах Мосгорпарка, на сайтах музеев-заповедников и в краеведческих публикациях, где нередко публикуют схемы и маршруты по зеленым достопримечательностям. Если составить такой маршрут, получится весьма необычная прогулка по следам столетий, где каждый поворот – это не просто аллея, а целая эпоха. История города живет не только в камне и кирпиче, но и в древесине, в корнях, в каждой ветке, тянущейся к небу. Деревья дубовой рощи в Коломенском считаются самыми старыми в Москве. Их возраст от 400 до 600 лет, а по оценкам некоторых ученых – более 1000. Только представьте, дерево старше города. Высота коломенских дубов достигает 26 метров. Это примерная высота 9-этажного дома, а диаметр ствола больше 2 метров. Если верить ученым, старейшие дубы в Коломенском начали расти еще в XI веке, во время правления Ярослава Мудрого. Петр I любил проводить время в Коломенском, именно поэтому иногда эту рощу называют Петровской. Деревья выдержали грозы, молнии, морозы и страшные московские пожары. Сейчас они являются уникальными памятниками природы. Говорят, что Петр Великий в аптекарском огороде собственноручно высадил 3 дерева – ель, пихту и лиственницу, для того, чтобы россияне умели различать хвойные породы. До наших дней дожила только сибирская лиственница. После того, как в одну из 2 больших ветвей дерева попала молния, оно начало высыхать со стороны попавшего заряда. Несколько лет назад на нем появилась большая трещина. На данный момент дерево одето в специальные поддерживающие леса для максимально долгой поддержки. В Грачевском парке в районе Ховрино растет дуб, официально признанный старейшим деревом Москвы. Ему около 435 лет. И если верить оценкам специалистов, его могли посадить еще во времена Бориса Годунова, примерно в 1588 году. Еще одно примечательное дерево – старинный клен в Архангельском Тюриково. Его возраст не исчисляется веками, как у коломенских дубов, но он все равно занимает особое место в этой галерее зеленых памятников. В его облике – тихая, спокойная история северного Подмосковья, постепенно срастающегося с городом. Дубрава, получившая в 2020 году статус памятника природы, который деревья возрастом около 200-250 лет, ждет нас с вами в Воронцовском парке. А на Арбате, во дворе дома 33, растет 200-летний черный тополь, с которым связана легенда о философе Алексее Лосеве. Говорят, что он любил проводить время рядом с этим деревом, вслушиваясь в его молчание и находя в нем ответы на свои вопросы. Сходите, посмотрите и обязательно составьте свою карту достопримечательных исполинов. Они живые и все помнят.
0: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Выходные. Самое время открыть окно, выключить уведомления и насладиться музыкой на все времена.
1: План на сегодня. Никакой спешки, только любимые хиты и отличные истории. Я все устрою.
0: Евгений Вудян и выходные на Семи холмах. Теперь ваш уикенд в надежных руках. Только на Радио 7.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.

0: сегодня погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
1: Реклама. Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик. Радио 7. О погоде.
1: В Москве солнце и ясное небо. В эти минуты за окном 28 градусов тепла. Днем до плюс 30 обещает. Вечером в городе возможен небольшой дождь. Вечерние часы плюс 23. Предстоящей ночью плюс 19. В Москве 11 утра. Далее на Радио 7 новости. В эфире Михаил Гудков. Миша, доброе утро.
2: Доброе утро, Женя. За ночь над Россией были перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны. 150 из них были сбиты только над Ростовской областью. Два человека погибли при атаке дронов на Саратов. В Самарской области начался пожар после атаки на склад Wildberries. Среди других пострадавших регионов Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Рязанская, Тамбовская, Тульской области, также столичный регион Крыма и Краснодарский край. Минтранс утвердил новые правила перевозки пассажиров и багажа в такси. Количество мест багажа, а также условия его бесплатной или платной перевозки теперь определяются фрахтовщиком. При этом по согласованию с водителем допускается перевозка багажа, не помещающегося в багажное отделение, в салоне автомобиля, если это не создает помех для управления и не угрожает безопасности пассажиров. Также закрепляется норма о бесплатном провозе кресел-колясок для пассажиров из числа инвалидов. Также документ запрещает провоз опасных веществ и закрепляет требования к перевозке животных. Собаки должны находиться в намордниках с поводками и подстилками. Мелкие животные и птицы в закрытых контейнерах с доступом воздуха. Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов. А это значит, что уже на ближайшем чемпионате мира, который пройдет в Индии, наши атлеты вновь смогут выступать под флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете. 7 июля Международный олимпийский комитет временно отменил приостановку деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал всем федерациям снять ограничения с российских спортсменов. Каждый пятый россиянин при отсутствии работы отправился бы в путешествие, выяснили социологи. Еще 13% уделили бы больше внимания своему хобби, а 7% предпочтут просто отдохнуть. Также при отсутствии работы россияне занялись бы домашним хозяйством, спортом или благотворительностью. 6% выбрали вариант саморазвития. Среди других ответов – воспитание детей или внуков, получение образования, поездка на дачу и изучение иностранных языков. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 Евгений Узян и музыка на все времена.
0: Отличные выходные на семи холмах с Евгением Узяном.
1: Спасибо, Миша. На календаре уже 2 августа. Первые выходные месяца продолжаются, как и прекрасная музыка этим летним воскресным утром. Джон Ньюман и Ричард Маркс скоро у нас отметятся, еще быстрее Селин Дион. Доброе утро.

Шаде воскресным утром. И если еще не слышали, маркетинговая компания фильма «Человек-паук. Совершенно новый день» стала самой дорогой в истории Голливуда. Sony и Disney вложили в продвижение картины $309 миллионов. Студии рассчитывают, что масштабная компания оправдает себя. По прогнозам аналитиков, мировые сборы фильма на старте могут достичь $500 миллионов, а итоговый бокс-офис превысить $2 миллиарда. А вот казалось бы, что «Человек-паук» — это тот фильм, который в рекламе особо не нуждается, но как бы не так. Дальше Джимми Роквай услышим, а еще «Kind of Blue».

Джонса. Все из-за маниакального перфекционизма композитора Джона Барри. Тот требовал, чтобы Том максимально долго тянул последний слог в слове «Thunderball», взлетая на самую вершину своего вокального диапазона. Джонс терпеливо раз за разом истязал свой голос, но Барри безжалостно заставлял переписывать дубль за дублем. На финальном, 13-м по счету подходе, певец расстарался настолько, что от экстремального давления у него буквально пережало сонные артерии. В глазах Тома потемнело, и он рухнул без чувств прямо в студии. Придя в себя, валийский тигр первым делом прохрипел: «Скажи мне, что мы это записали». Именно этот обморочный дубль в итоге и вошел в саундтрек к картине. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: Уикенд Джеймса Бонда. Только на Радио 7.
1: Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fstravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Удастинева, Владимирская область, село Чайково, Украина 13-233-50-263.
4: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон» из

0: изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
1: Радио 7.
2: На семи холмах.
1: 104.7 FM.

Секунду ранее Шакира. Недавно она рассказывала, как попросила семикратного чемпиона мира Формулы-1 Льюиса Хэмилтона помочь ей связаться с нападающим сборной Франции Мбаппе. Футболист снялся в клипе на песню гимн прошедшего чемпионата мира по футболу. Знакомство было весьма обычным. Льюис создал чат с Шакирой и футболистом. Так все и произошло. Эх, я-то думал, он оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она. Хотя после Пике Шакира, наверное, с футболистами теперь только по делу связывается. Скоро поставим дуэт Джейсон Донован и Кайли Миноука, а прежде на Радио 7 Roxy Music.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве солнце и ясное небо. В эти минуты за окном 29 градусов тепла. Днем до плюс 30 обещают. Вечером в городе плюс 23. Возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра, понедельник, будет переменная облачность и без осадков. Днем завтра 25, утром плюс 20.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: В столице полдень. С новостями нас сегодня продолжает знакомить Михаил Гудков. Миша, привет.
3: Привет, Женя, всем добрый день. Гособвинение обжалует приговор блогеру Валерии Чекалиной. Представители надзорного ведомства намерены добиваться в Мосгорсуде для Лерчик 6-летнего условного срока. Кроме того, они попросят апелляционную инстанцию увеличить блогеру срок запрета продвигать бренд в интернете с 3 до 5 лет. В пятницу суд приговорил Чекалину к 5 годам лишения свободы с 3-летним испытательным сроком за незаконные валютные операции. Также у нее конфисковали средства, полученные преступным путем, и назначили штраф в размере 765 миллионов рублей. Самозанятые начинают получать выплаты по больничным листам. Право на финансовую поддержку есть у граждан, которые зарегистрировались в программе добровольного страхования. Чтобы присоединиться к программе, самозанятым необходимо направить заявление в социальный фонд и своевременно вносить платежи. Возможность получения денег по болезни открывается через 6 месяцев после уплаты всей годовой суммы сразу или после полугода регулярных постепенных отчислений. Социальный фонд будет самостоятельно информировать участников, когда они могут начать брать больничные. В ПДД пропишут новые нормы для электросамокатов. Они попадут под определение средств индивидуальной мобильности. К этой же категории отнесут и аналогичные по характеристикам транспорт. Например, электровелосипеды. Но не все модели подряд, а только те, у которых есть электромотор, позволяющий разгоняться быстрее 25 км в час. Также планируется увеличить минимальный возраст катающихся на электросамокатах с 14 до 16 лет. Также в ПДД появятся новые дорожные знаки, запрещающие использовать средства индивидуальной мобильности на отдельных территориях. Минпросвещение обновило рекомендации по внеурочной деятельности для школ на новый учебный год. Общий объем таких занятий не должен превышать 10 часов в неделю. За весь период обучения установлен лимит в 1350 часов в начальной школе, 1700 часов в основной и 680 в старшей. Также в документе представлен предлагаемый перечень курсов и направлений, которые школы могут использовать для построения внеурочной работы. В него вошли разговоры о важном, «Россия – мои горизонты», «Орлята России». Отмечены также военные учебные сборы, начальная военная подготовка и курс финансовой грамотности. На этом у меня пока все. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
0: Отличные выходные на Семи холмах с Евгением Вудяном.
1: Благодарим Мишу за новости. Это Радио 7, эфир выходного дня. Добро пожаловать. Ваш идеальный саундтрек для этих летних выходных. Дальше Барри Уайт появится. Также Лана Дель Рей скоро у нас. А начнем под Эрос Рамаззотти и Тину Тернер.

Радио 7 «Ремон». Сегодня 2 августа, воскресенье, а уже с понедельника на волнах эфира Радио 7 будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели, композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Ваша задача – рассекретить тайную персону. В течение дня связной Радио 7 будет передавать 7 особых примет. Фрагменты досье, зашифрованные сигналы и важные улики. Собирайте информацию, сопоставляйте факты и выходите на след. Каждый вечер с 17.00 до 18.00 Олег Машков будет подводить итоги дня. После условного сигнала отправляйте ему имя тайной персоны через конверт на нашем сайте. Слушатель, приславший правильный ответ седьмым, получит за успешно проведенную операцию фирменную экипировку секретного агента «Радио 7». Брендированный свитшот.

Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Пирс Броснан вернул Бондиане шик и бешеный коммерческий успех. Но за статус всемирно известного агента ему пришлось платить собственным здоровьем и свободой. Во время съемок «Завтра не умрет никогда» каскадер в полудраке случайно рассек актеру лицо. Броснан успешно наложили 8 швов, а шрам потом до конца съемок маскировали тоннами грима и ретуши. Хуже того, контракт со студией буквально превратил Пирса в заложника образа. По условиям договора ему строжайше запрещалось появляться в любых других фильмах в смокинге. Из-за этого пункта создателям романтической комедии «Афера Томаса Крауна» пришлось в спешке перешивать весь гардероб его персонажа. Чтобы не нарваться на гигантские штрафы, Броснан в кадре появлялся исключительно в расстегнутых рубашках и без бабочки. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: А это Мадонна в нашем эфире. Пока Мадонна продолжает собирать стадионы и устанавливать новые музыкальные рекорды, ее приемная дочь Мерси Джеймс строит карьеру без помощи звездной фамилии. 20-летняя наследница певицы уже около года работает за кулисами популярного американского вечернего шоу, которое ведет телеведущий Энди Коэн. Особый интерес этой истории придает тот факт, что именно с Коэном у Мадонны уже много лет сохраняются непростые отношения. За все сезоны шоу певица ни разу не согласилась стать гостей программы. Сам Коэн признавался, что давно мечтает увидеть поп-диву среди своих гостей, однако считает, что Мадонна избегает его шоу из-за резких высказываний, которые в разные годы позволяли себе приглашенные знаменитости. Ну, теперь Коэн может через дочь Мадонне приглашение высылать. Хотя это вряд ли сработает. К музыке мы скоро обязательно вернемся. А сначала...
1: Вояж на Радио 7.
2: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Всемирный хайп, вызванный фильмом Кристофера Нолана «Одиссея», вызвал не только споры о правильности кастинга и подъем интереса к античной мифологии, но и появление новых туристических маршрутов по Средиземноморью. Стартуют такие туры в турецком Чанакале, где находилась легендарная Троя. Руины города на холме Гисарлык сегодня стали археологическим парком. У входа в него красуется огромный троянский конь. Еще один конь, чуть поменьше, стоит на набережной. Это подарок съемочной группы. Правда, не нолановской, а фильма «Троя» 2004 года с Брэдом Питтом в главной роли. Нолан же свою «Трою» снимал в Марокко, на побережье Эс-Сувейры и в древнем городе Айнт-Бен-Хадду у подножия Атласских гор. Гомеровский «Одиссей» туда не добрался, хотя в Африке все-таки побывал. По легенде, племя лотофагов, поклонявшихся цветку забвения, он встретил у побережья современного Туниса, вероятнее всего, на острове-курорте Джерба. Еще одна остановка новой «Одиссеи» – Сицилия. Здесь жили циклопы, а в Мессинском проливе, между островом и материковой Италией, жили чудища Сцилла и Харибда. Сегодня полюбоваться на известную своими опасными течениями локацию туристам предлагают с борта вертолета, который доставляет их к островам Сирен у побережья Амальфи и к термальным бассейнам Венеры на острове Вулкана, тоже описанным в «Одиссее». Среди других точек маршрута – Эгадские острова, где Нолан, кстати, снимал Итаку, Мальтийский остров Гоза, где Одиссей гостил у нимфы Калипсо, еще Корсика, лазурный берег Франции, ну и, конечно, Греция и настоящий остров Итака. Маленький, но очень красивый. Что характерно, между ним и Троей Чанакале расстояние всего-то 600 километров. Одиссей преодолевал его целых 10 лет. Современные туристы катаются пару недель. Но это тот случай, когда медленному Одиссею можно и позавидовать. Уж больно места красивые.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Сегодня погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Гигабайты и минуты бесконечны, даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
5: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
6: Каждый день без лишних трат. Это «Самокат». Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
7: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
8: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
9: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
10: Реклама. ООО «НТТ ОГРН 114-774-682-64-68. Город Москва, 6+.
11: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
12: В этом весь Т.
11: И в этом весь ты.
13: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: В Москве солнце и ясное небо. Средняя температура в городе плюс 29, плюс 31. Вечером 23, возможно, небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра в понедельник обещает переменную облачность и без осадков. Днем 25, утром плюс 20.
2: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
1: Столица 13 часов.

воскресном эфире Sting. В Москве уже 13 часов 18 минут, и тем временем небезызвестный Вин Дизель признался, что сценарий «Форсаж» навсегда довел его до слез. Премьера 11-й и заключительной части франшизы запланирована на 17 марта 2028 года. «Я только что прочитал сценарий фильма «Форсаж навсегда» Майкла Лесли. Это лучший сценарий, который я читал за последние десятилетия. Я до сих пор плачу», — сказал актер. Трудно, конечно, представить, что именно «Форсаж» может вызвать такие чувства, но раз сам Вин Дизель растрогался, вероятно, там что-то такое, что-то трогательное должно быть. Дальше у нас Габриэль, а затем продолжение специального уикенда на Радио 7.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». В 21 веке франшизу перезапустили. На главную роль взяли Дэниела Крейга, который превратил Бонда из неуязвимого супермена в приземленного, истекающую кровью оперативника. Ирония здесь в том, что Крейг — единственный Бонд, который в реальной жизни искренне и глубоко ненавидит огнестрел. Актер является ярым сторонником контроля над оружием в США и Великобритании. Он не раз признавался в интервью, что вид пистолетов вызывает у него отвращение из-за того, сколько глупых и бессмысленных смертей оно приносит. Так что каждый раз, когда Крейг в кадре сурово целится в злодеев и своего верного Вальтера, внутри него плачет один маленький пацифист. Вот вам и великая сила актерского перевоплощения.
1: Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: «Уикенд» Джеймса Бонда. Только на «Радио 7».
1: Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте.
2: Бронируйте на fasttravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
3: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
4: ГОС «Удостенивала», Владимирская область, село Чирикова, УКРН 13-333-00-263.
5: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
6: Радио 7.
7: На семи холмах.
6: 104.7 FM.

посвящается всем, кто сейчас пьет кофе. Это Майк и Мекэникс под занавес моей эфирной смены сегодня. Я, Евгений Будян, говорю вам спасибо большое за компанию. До встречи в эфире. Далее музыка на все времена. Любимые песни, лучшие артисты и все это 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Я желаю вам прекрасного продолжения дня и легкого понедельника. Наслаждайтесь летом в компании «Радио 7» на Семи холмах.

0: 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. 100 лет назад, в июле, в Москве скончался Виктор Васнецов, художник, которого, я уверен, знает в нашей стране каждый. И я вот решил навестить его. Конечно, с вами вместе. Для начала идем в переулок Васнецова. До 1954 года это был третий Троицкий переулок. Перед нами тот самый терем, который Виктор Михайлович построил по собственному замыслу. Не просто жилье, а целый мир, как будто сотканный из русских сказок и старинных образов. Дом поставили здесь в 1894 году, и 32 года художник жил в нем, словно в собственной овеществленной легенде. На втором этаже мастерская с потолками под 6 метров. Простор, чтобы развернуть большие полотна, чтобы воздух свободно гулял между мольбертом и окном. Почти вся мебель по его рисункам, печи по его эскизам, а на изразцах угадываются мотивы, близкие к врубелевским, но в то же время очень васнецовские. В саду тогда шумели вековые дубы, и, наверное, казалось, что даже ветер здесь шепчет былинные строки. В этом доме бывали Репин и Поленов, Нестеров и Суриков, Чехов и Шаляпин. На васнецовских средах Москва собиралась, чтобы говорить о прекрасном. Регулярные встречи московского бомонда не были формальными приемами. В доме Васнецова любили не просто беседовать об искусстве, а устраивать целые представления. Звучала музыка, читали стихи, иногда разыгрывали небольшие спектакли. Художники показывали новые эскизы, спорили о направлениях в живописи, обсуждали проекты росписи и театральных декораций. В этой атмосфере свободного обмена идеями рождались важные художественные решения, а заодно укреплялись личные связи, без которых немыслима история русского искусства конца 19-го, начала 20 века. И вот мы подходим к 1926 году, последнему году жизни мастера. Время было непростое, но Васнецов не выпускал кисти из рук. Он завершил в том году полотна из цикла «Поэма семи сказок», «Спящую царевну» и «Царевну Несмеяну». А главным замыслом тех месяцев стал портрет ученика и друга Михаила Нестерова. Васнецов писал его до последних часов. Нестеров потом с легкой иронией замечал: «Мы какие-то Штоль и Шмидт, будто два мастера, идущие рядом, но каждый своим путем». 23 июля 1926 года сердце Виктора Михайловича остановилось прямо в мастерской. Сын Алексей писал брату, жившему тогда в Праге: «Дом наш опустел, точно душа отлетела от него. Наше общее желание – все сохранить, как было, устроить что-то вроде дома-музея». И это желание сбылось. Уже в 1927 году наследники открыли посмертную выставку, а позже, в 1953-м, здесь появился мемориальный музей, где до сих пор будто слышны шаги хозяина и шорох кисти по холсту. Первоначально Васнецова похоронили на Лазаревском кладбище, но позже, когда некрополь тут упразднили, прах перенесли на Введенское. Надгробие Васнецова из светло-серого гранита с барельефом витязя, склонившего голову. Оно кажется продолжением его собственного мира. Всадник с полотен Васнецова будто застыл на том самом распутье,

0: Почти каждый поворот – новая былина. Имя скульптора история не сохранила. На камне – строгая гравировка. Виктор Михайлович Васнецов, 1843-1926. Академик живописи, архитектор, стенописец, театральный декоратор, иллюстратор.
1: Прогулки со Смирновым. Только на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 29, плюс 31. Вечером 23. Возможно, небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра, в понедельник, обещают перемены облачности без осадков. Днем 25 градусов тепла. Утром плюс 20.
3: Турандот. Новые духи от Леконт. Тайна принцессы, ставшая ароматом. Леконт. Духи невероятно.
0: В Москве 14 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Британская секретная служба МИ-6, на которую по сюжету работает Бонд, существует на самом деле. Долгое время контрразведчики изо всех сил открещивались от связи с агентом 007. Они считали, что образ плейбоя в смокинге только вредит их репутации и создает ложное впечатление о работе спецслужб. Однако в 21 веке ведомство решило, что глупо игнорировать такой мощный пиар, сдалось и начало использовать Бонда для вербовки новичков. На их официальном сайте прямо в разделе вакансий висело объявление, предупреждающее, что шпионская работа далека от взрывов и погони с фильмов. Но в самом конце спецслужбы хитро добавляли: «Однако, если вы обладаете такой же адаптивностью, железными нервами и умением соображать в критических ситуациях, как агент 007, вы нам определенно подходите». Маркетинг на службе короны. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

Je ne dors plus. Je te désire. Prends-moi. Je suis à toi.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Сегодня погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
5: В этом весь Т.
4: И в этом весь Ты.
6: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
7: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
8: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
9: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
10: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
11: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
1: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

mission of the group.

0: Радио 7 о погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 29, плюс 31. Вечером 23. Возможно, небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра, в понедельник, обещают переменную облачность и без осадков. Днем 25 градусов тепла, утром плюс 20.
3: Турандот. Новые духи от «Леконт». Тайна принцессы, ставшая ароматом. «Леконт» – духи невероятно.
0: В Москве 15 часов. Далее на «Радио 7». Семь песен непрерывно, под которые работа идет легче. Когда нужна лучшая музыка? Семь песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Сэм Смит подарил Бондиане чувственную балладу «Writings on the Wall», которая принесла создателям заслуженный Оскар. Однако за кулисами этой победы осталась драматичная история. Изначально продюсеры картины «Спектр» вели переговоры с культовой рок-группой Radiohead, которая написала для фильма мрачный, атмосферный и глубоко меланхоличный трек «Спектр». В последний момент боссы студии посчитали его слишком пессимистичным. Они отказались от «Спектр» и остановили свой выбор на материале Смита. Сказать, что рокеры оскорбились, ничего не сказать. В качестве элегантного плевка в сторону продюсеров Radiohead бесплатно выложили свою отвергнутую песню в сеть прямо на Рождество. В итоге поклонники франшизы получили уникальный подарок. Сразу два великолепных, но совершенно разных по настроению трека к одному и тому же фильму. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fsttravel.com и в офисах продаж Ван Сан.
1: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Лосус из Гигимова, Владимирская область, село Чирикова. Украин 13-333-00-263.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, а раненосное солнце. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
4: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Каждый день без лишних трат. Это самокат. Например, растворимый кофе «Монарх» со скидкой 47% всего за 399 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Акция действует до 11 августа 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: В конце каждого часа танцевальная коллекция «Радио 7».

0: Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay!
2: Радио 7. О погоде.
3: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 29, плюс 31. Вечером 23. Возможно, небольшой дождь. В предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра, в понедельник, обещают перемены облачности без осадков. Днем 25 градусов тепла. Утром плюс 20.
2: В Москве 16 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Йен Флеминг, автор книг о Бонде, действительно служил в британской военно-морской разведке. Он координировал секретные операции, но закулисье шпионской жизни его жутко разочаровало. Вместо погони перестрелок бедняга перекладывал тонны бумаг и сидел на бесконечных совещаниях. Эта невыносимая кабинетная скука и помогла придумать образ супершпиона, каждый день которого полон впечатлений. Кстати, Флеминг намеренно выбрал для героя самое обычное имя, просто списав его с обложки книги скромного орнитолога по фамилии Бонд. Того забавляла и одновременно раздражала ассоциация с легендарным ловеласом-убийцей. Писатель позже извинился перед ученым и вручил ему ироничный подарок – роман с надписью «Настоящему Джеймсу Бонду от похитителя его личности». Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Глэмпинг – это такой формат отдыха, при котором можно совместить близость к природе и комфорт обустроенного отеля. Глэмпинги устраивают в красивых и диких местах, но вместо капитальных строений ставят небольшие легкие модульные домики, кабинки, геокупола или даже большие палатки, которые внутри при этом оснащены всеми удобствами – от двуспальных кроватей и гардеробов до полноценных ванных комнат. Глэмпинги очень популярны во всем мире, а несколько лет назад в России стал развиваться чисто русский глэмпинг-тренд – избинг. То есть для комфортного проживания туристам предлагаются классические русские избы-срубы, заново построенные или просто отреставрированные и оснащенные всеми современными удобствами. Хотя снаружи при этом они могут выглядеть весьма, скажем так, минималистично.

0: реалистично. При этом в избах сохраняют всю аутентику – сундуки, коврики, даже настоящие русские печи, ну и домашняя стряпня, чтобы ощущался такой отдых совсем как у бабушки в деревне. А теперь, похоже, рождается совершенно новый тренд – глэмпинг с национальным колоритом. В Калмыкии и Бурятии, например, появляются глэмпинги с настоящими войлочными юртами, тоже со всеми удобствами – но при этом они позволяют познакомиться с бытом и традициями настоящих кочевников. Попробовать их блюда, научиться стрелять из лука, прокатиться на верблюдах и послушать древние песни-сказания, сидя у костра в ночной степи. Ну а на Ямале не так давно появился первый глэмпинг с настоящими северными чумами. Основатели проекта называют его «чумпинг». Он находится на реке Собь, в 70 километрах от Салехарда. Для его гостей организуют походы по тайге и полярному Уралу, рыбалку, мобильную баню и прочие интересные активности. Но, впрочем, ночевка в чуме само по себе чумовое развлечение, которое попробовать было бы очень интересно.
1: «Вояж» только на «Радио 7».

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы. Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
1: Бонд. Джеймс Бонд.
0: Сегодня погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
2: Реклама.
3: Вижу цель, не вижу препятствий.
4: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
5: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
6: Это мир привилегий. Т2 Selection. Премиальное такси. Доступ в бизнес-залы аэропортов. Особые предложения в ресторанах. Т2 Selection. Ваша связь с привилегиями. Подробнее на t2.ru.
0: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.

0: 7. О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 29, плюс 31. Вечером 23. Возможно, небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра, в понедельник, обещают перемены облачности без осадков. Днем 25 градусов тепла, утром плюс 20.
0: В Москве 17 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Продюсер Альберт Брокколи позвал Монти Нормана писать музыку к «Доктору Ноу», заманив того оплаченным отпуском на Ямайке. Композиции с тропическим колоритом Норман сочинил легко, а вот главная тема никак не давалась. В спешке он откопал свой старый черновик из мюзикла об индийской общине, но продюсерам версия показалась слишком вялой. Для спасения трека экстренно наняли молодого джазмена Джона Барри. Тот полностью переработал структуру, ускорил темп, добавил агрессивный свинг и придумал взрывную секцию медных духовых. А мрачный, вибрирующий риф по его просьбе сыграл Вик Флик на легендарной гитаре Клиффорд Эссекс. Продюсеры пришли в такой восторг от этого опасного звучания, что уволили Нормана и закрепили Барри главным композитором еще на 11 фильмов Бондианы.
1: Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: Уикенд Джеймса Бонда. Только на Радио 7. Реклама. Хватит летом мечтать. Пора отдыхать с туроператором Fun & Sun в Египте. Шарм-эль-Шейх, Хургада и отели Sunrise Resorts для любого отдыха. Sunrise – ваш идеальный отпуск в Египте. Бронируйте на fsttravel.com и в офисах продаж Fun & Sun.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Владимирская область, село Чирикова. УКРН 13-233-00-263.
3: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: Радио 7 представляет «Прогулки со Смирновым».
1: Здравствуйте, с вами Смирнов Филипп. Натолкнулся тут на прелюбопытнейшее описание события, которое состоялось 100 лет тому назад. Позволю себе процитировать заметку. Часам к 9 утра почти все машины уже были у старта в селе Покровском-Стрешневе, откуда двинулись в путь с интервалами 3 минуты между отдельными машинами. Пробег проходил в крайне тяжелых условиях, погода не благоприятствовала. Через каждые 5-10 минут принимался идти дождь. Машины застревали в болоте, то в канаве или яме. Водителю и пассажирам приходилось, стоя в грязи, подкладывать доски, чтобы вытащить машину из грязи. Финиш мероприятия был в Серебряном Бору, а в задачи экипажей входило проехать вокруг Москвы. Не было еще ни МКАДа, ни даже намека на кольцевую трассу. Хорошовского и Карамышевского спрямления тоже не было. Через реки были кинуты обычные мосты. В пробеге, про который писала столичная пресса, участвовало 8 машин. «Мерседес», «Перль», «Бьюик». Цитирую вновь. «К финишу в Серебряном Бору машины начали прибывать к часу. Как у машин, так и у людей был неказистый вид. Первым пришел «Фиат Госторга», затем «Автро Даймлет» и «Бьюик». «Мерседес», вышедший первым, пришел к финишу пятым. На этот раз прекрасной премированной машине не повезло. В среднем все машины сделали весь этот грунтовый, тяжелый, 100-километровый путь в 5 часов. Этот пробег, заявил нам председатель комиссии профессор Бриллинг, даст возможность выяснить работу легковых автомобилей на наших грунтовых дорогах при наименьшем расходе топлива. Вопрос имеет решающее значение для автохозяйств СССР. Материал пробега вскоре будет разработан. К сожалению, место старта не сохранилось.

0: хранилось. Неизвестно, и какое влияние оказал на автомобилизацию Москвы именно этот камерный пробег. В России на тот момент не было своего автопрома. Руссобалт был преобразован в 1922 году в «Промбронь», но цеха в Филях были переданы под авиационный завод, а предприятие на Преображенской площади стало танковым заводом. Именно в 1926 году. В мае 1926 года архитектор Константин Мельников подписал контракт на создание знаменитого Бахметьевского гаража на улице Образцова в Мариной роще. А в Орликовом переулке в этом же году открыли первый таксомоторный парк столицы. Еще именно в 1926 году был произведен уникальный эксперимент. Для начала на Арбатской площади посчитали тех, кто едет. Победили легковые извозчики, затем были ломовые, а уже потом трамваи и автомобили. Ну, а по результатам этого замера решили установить сигнальные вышки на загруженных перекрестках. Да-да, в 1926 году у Мясницких и Сретенских ворот поставили две сигнальные вышки для милиционеров. Служитель правопорядка, находясь на такой вышке, с помощью электрической кнопки подавал сигналы извозчикам и водителям: красный с надписью «Стой» и зеленый с надписью «Вперед». Такой живой светофор с интуитивно-адаптивным управлением.
1: Прогулки со Смирновым. Только на «Радио 7».

0: 7. О погоде.
1: В Москве солнце и малооблачно. Средняя температура в городе плюс 29, плюс 31. Вечером 23. Возможно, небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра, в понедельник, обещают перемены облачности без осадков. Днем 25 градусов тепла, утром плюс 20.
0: В Москве 18 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Ка-чинг.
1: Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Запись заглавного трека к четвертому фильму о Бонде «Шаровая молния» чуть не обернулась трагедией для Томаса Джонса. Все из-за маниакального перфекционизма композитора Джона Барри. Тот требовал, чтобы Том максимально долго тянул последний слог в слове «Thunderball», взлетая на самую вершину своего вокального диапазона. Джонс терпеливо раз за разом истязал свой голос, но Барри безжалостно заставлял переписывать дубль за дублем. На финальном, 13-м по счету подходе, певец расстарался настолько, что от экстремального давления у него буквально пережало сонные артерии. В глазах Тома потемнело, и он рухнул без чувств прямо в студии. Придя в себя, валийский тигр первым делом прохрипел: «Скажи мне, что мы это записали». Именно этот обморочный дубль в итоге и вошел в саундтрек к картине. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новые персоны и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. Радио 7.
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: Этот парень никогда не оглядывается на взрывы.
1: Он носит смокинг, галстук-бабочку и каждый день решает вопросы жизни и смерти. К старту большой игры «Тайная персона» Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда».
2: Бонд. Джеймс Бонд.
1: Сегодня погружаемся в мир шпионских интриг, лучшие саундтреки и самые захватывающие истории об агенте 007. Только на Радио 7.
3: Реклама.
4: На Туту мощная распродажа авиабилетов на море. Уронили цены на перелеты по всему миру. Билеты Москва-Анталия от 7 тысяч рублей. Туту. Приложение для путешествий номер один.
5: Реклама. ООО «НПТ ОГРН 114-774-682-64-68». Город Москва, 6+.
1: В конце каждого часа. Танцевальная коллекция «Радио 7».

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. До конца дня возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра в понедельник обещают нам перемены облачности без осадков. Днем 25, утром плюс 20.
0: В Москве 19 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

Радио 7 представляет «Уикенд Джеймса Бонда». Культовую песню «GoldenEye» для Тины Тернер написал Боно и Эдж из группы U2. Боно сочинил мелодию прямо во время своего медового месяца на Ямайке, лениво греясь на солнце. Когда Тернер впервые послушала присланную ей демозапись, она поморщилась и заявила, что это какая-то невнятная чушь. Боно ее реакция не смутила. Он лично приехал к певице в студию и буквально упросил записать композицию в ее фирменной, мощной, агрессивной манере. В итоге получился 100% хит, который перезапустил Бондиану в 90-х. Тернер позже признала, что GoldenEye стал одной из самых сложных, но одновременно и любимых ее работ в поздней карьере. Музыкальная магия, не иначе. Радио 7. Уикенд Джеймса Бонда.

0: Уикенд Джеймса Бонда. Только на Радио 7. Реклама.
1: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Лосуд из Нигелова, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-50-363.
3: Авторский ужин от модного московского ресторатора. Любимые хиты, яркая хореография и бродвейская атмосфера на мюзикле «Москва от заката до рассвета». Ночь пройдет, пройдет, раненосное солнце засядет. Только в театре «Одеон». Изысканный вечер и ваш повод блистать. Билеты на сайте odeon.show. Москва от заката до рассвета. 12+.
0: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
4: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: конце каждого часа. Танцевальная коллекция. Радио 7.
1: She's crazy like a fool.

0: 22, плюс 24. До конца дня возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра в понедельник обещают нам перемены облачности без осадков. Днем 25, утром плюс 20.
1: В Москве 20 часов. Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для приятной дороги. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. До конца дня возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра в понедельник обещают нам перемены облачности без осадков. Днем 25, утром плюс 20.
0: В Москве 21 час. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку.
1: Тайная персона. «Радио 7».
0: С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 107. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе +22, +24. До конца дня возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра в понедельник обещают нам перемены облачности без осадков. Днем 25, утром +20.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. «Радио 7». С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

0: 7. О погоде.
1: Столица облачно с прояснениями. Средняя температура в городе плюс 22, плюс 24. До конца дня возможен небольшой дождь. Предстоящей ночью 19 градусов тепла. Завтра в понедельник обещают нам перемены облачности без осадков. Днем 25, утром плюс 20.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час только музыка на Радио 7.

Внимание! На связи агент «Радио 7». Докладываю обстановку. Весь август в эфире «Радио 7» будут скрываться тайные персоны. Режиссеры, актеры, писатели и композиторы, которые попытаются ничем не выдать свое присутствие. Объекты под моим наблюдением. Опознание за вами. В течение дня я буду выходить на связь и передавать 7 особых примет. Слушайте эфир, собирайте улики, назовите имя тайной персоны и выиграйте эксклюзивные подарки «Радио 7». Новая персона и досье на нее каждый день. Будьте начеку. Тайная персона. «Радио 7». С понедельника. Подробности на сайте radio7.ru. Конец связи.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейд-ин.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Два часа ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.